0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

и все в слезах, придут ремни росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: уже правило три важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в отрыв!

Кечи хуре мелера вашай мильбекша, кечи коле мекера вашай мильбекша, кечи хуре мелера вашай мильбекша, кечи коле мекера

Лезги флемелера вашай мильбекша, печи колемпера вашай мильбекша. Лезги флемелера вашай мильбекша, печи колемпера вашай мильбекша.

мачуга сам савар сел шаймир бекша, колкочи динци полел шаймир бекша. Нав мачуга сар савар сел шаймир бекша, колкочи динци полел шаймир бекша. Нав мачуга сар савар сел шаймир бекша.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
3: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой-ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Стой. Локо.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Сегодня у нас очень хорошая погода, и можно было дома пройтись до рабочего места практически пешком, что, в общем-то, я и сделал. Почему бы и нет? Это же хорошо. Ну, в общем, в ближайшее время, я так думаю, что все мы пересядем на свои двои. На свои две ноги и будем, в общем-то, вести все здоровый образ жизни. 7:31, время московское. Радио Прибой. Всем доброе утро. Спонсор нашего утра на волнах нашей радиостанции. Велирный дом Карджеви. Адрес город Махачкала. Улица Азиза Алиева, 8. Приходите, здесь много всего интересного. Всего не перечесть. Просто зайдите, и вам понравится. В общем, на работе Расул Алибеков.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Камарджоба, ткола свем куя тато Худжадзе, таткуя нехла 8 радио «Прибой», сминтат холаски сурут 5 нерепа, чамтал опада силамазе.

0: Сейчас в самом расчудесном, прекраснейшем городе всей необъятной нашей вселенной, в городе Махачкале, 25 градусов тепла, облачно с прояснениями, слабый дождь сегодня с 12 до 13.00, говорят синоптики, 4 метра в секунду, ветер северо-западного направления, а днем сегодня плюс 27-28, завтра уже понижение температуры до 25-26, и таковы значения сохранятся вплоть даже до месяца, как говорит наш диджей Адам Будагилов, сентября. Вот, в общем, до сентября. В принципе, погода очень хорошая, жара спала. Именно об этом мы разговаривали с нашим соседом Митричем, когда я шел не с остановки общественного транспорта, я пешком сегодня пришел. Вот, думаю, что я буду, сколько там, в общем-то, да, ну, в общем, идти-то недалеко-то, километров 20, ну, 20 километров прошел, что-то такое. В общем, стояли, разговаривали о погоде, и не только. Митрич жаловался на то, что не может, в общем-то, заправить свою шаху, шестерка, это «Жигули». Вот. Но в то же время он сетовал на то, что, значит, так должно быть, все идет по плану. А вот в это время, значит, вышла его жена, они мило поговорили, поговорили, и, значит, она ушла и сказала Митричу: «Смотри, Митрич, никуда не уходи, не уезжай». Вот, Митрич посмотрел ей вслед и вслух сказал: «Ты знаешь, говорит, Рассел, говорит, нужно выбирать такую жену, с которой можно сходить в самый шикарный ресторан и залезть за абрикосами в сад к соседу. Но все-таки, говорит, скажи, говорит, Рассел, говорит, почему, говорит, нет бензина?» Я говорю: «Я знаю, почему, я тебе скажу». Он говорит: «Почему?» Я говорю: «Это чтоб ты не уехал от своей жены».
1: Привет, с вами я, Ирина Нельсон, группа «Рефлекс», на волне радио «Прибой».

0: А теперь я начну свой рассказ. Когда говорят о Queen, первым на ум неизбежно приходит, конечно же, Фредди Меркьюри. Его голос, харизма, образ и судьба сделали его настоящей легендой. Но я думаю, что известность и даже культовость Queen — заслуга не одного человека. Я же придерживаюсь мнения, что каждый из четырех участников этого коллектива внес свою уникальную лепту. И не будь в составе Queen Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона, группа бы не стала бы той группой, какой мы ее знаем и, конечно же, любим ее творчество. Именно так называлась песня, которая прозвучала только что на волнах радио «Прибой». Без комментариев.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальные Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Corella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Великолепнейшие мотивы отчаянной тоски от одиночества, воспоминаний о непростом пути любви и разлуки, невозможности жить без любимого человека. Просьба возлюбленной стать мудрее и ласковее, чтобы преодолеть размолвку. Кто написал песню? Песню «Нам не жить друг без друга». Музыка Александры Пахмутовой, стихи Николая Добронравова. Нет, это не Муслим Магомаев, это Эмин.
1: Друг без друга.
0: Так, что у нас там дали? Ага, девушка, она же здесь, она сейчас новости будет читать вам. Очень интересные новости. Диана Гаджиева на радио «Прибой».
2: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство установило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Магомед Рамазанов принял участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу» и энергетики Дагестана переведены в режим повышенной готовности. Теперь подробно. Правительство России установило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Кабмина. Пилотный проект для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий стартует 1 сентября. В таких пунктах можно будет купить наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой лично передал школьные портфели с необходимыми принадлежностями 25 будущим первоклассникам. Премьер-министр республики, являющийся многодетным отцом, отметил особую важность первого школьного дня для каждого ребенка. Режим повышенной готовности введен в Дагэнерго в связи с непогодой, сообщили в энергокомпании. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду до конца суток. В случае необходимости к устранению последствий будут привлечены 173 бригады. Это 678 специалистов и 294 единицы спецтехники, находящиеся в состоянии полной готовности. Во время весенних паводков пострадали 130 объектов образования, 119 из них уже полностью восстановлены и готовы принять детей 1 сентября, сообщает Миноборнауки Дагестана. На оставшихся 11 работы продолжаются в ускоренном режиме. Готовность школы в селе Адилятар Хасавюртовского района составляет 93%. Завершены основные работы по кровле, установлены сэндвич-панели, перегородки и окна. В Махачкале 29 августа на стадионе «Труд» состоится Всероссийская спартакиада среди трудящихся, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. К участию приглашаются трудовые коллективы и работающие граждане в составе физкультурно-спортивных объединений. В программе события – баскетбол, волейбол, легкая атлетика и другие виды. И о курсах валют на сегодня доллар 80.

В одной из махачкалинских школ. Господа ученики, просьба парковать свои иномарки в отведенном для этого месте, иначе вы можете поцарапать их об велосипеды ваших преподавателей. В общем, в эти утренние часы радиоприбой, как обычно, желает вам доброго утра.

0: Сегодня это шедевр и хит номер один в Дагестане. Далее реклама спонсора. Знаете, хит номер один, как вот про одну машину, шедевр китайского автопрома. Ну, вы знаете про эту машину, да. Это другая уже песня. Это как чемодан без ручки, в общем. Вот, спрашивают, а будет ли эта песня в нашем эфире? Ну, знаете, ближайшие лет 50 не планируем. Вот, а пока же всем доброе утро, всем хорошего настроения. Впереди у нас великолепнейшая песня, о которой будем говорить чуть далее. Ну, а пока же в эфирной студии работает Расул Алибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: песня под названием «Cause When Your Heart Is Weak», «Когда твое сердце слабое», вышла в 1985 году. Ее написал и исполнил музыкант под названием Кок Робин. Так вот, здесь речь идет о довольно мрачной, даже тревожной истории, объясняю. Но здесь как бы герой берет замок и открывает слабое место в сердце другого человека, чтобы зародилось чувство. Просто великолепнейшая история. Да, кстати, хотите, подскажу, где можно слушать такие же истории? Вот, ну, естественно, да, в рамках программы «Ретро» и на волнах «Радио Прибой». Только на «Радио Прибой».
1: Реклама на радио.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Выглянул в окошко, увидел тех, которые, в общем-то, у нас на улице. Их очень много, их всегда полно. Им огромный привет всем тем нашим соседям. Ну и о погоде я рассказываю. На данный момент 20... Сколько у нас там градусов? 26. Днем плюс 28, небольшой дождь. Сегодня у нас без ветра.
1: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: У меня в руках великолепнейший альбом, который датирован 1999 годом, и он называется «Птицы». Привычная, любимая поклонниками музыка в ритмах 70-х, но с небольшими нотками дэнс-мотивом конца 90-х. Кстати, о мечтах. Именно так называется вторая песня с этого альбома, которая сейчас звучит на волнах радио «Прибой». Солнечный юноша из 70-х, певец девичьих слез в телефонном автомате. Евгений Осин тогда целых 3 года не выпускал альбома. Я помню это время. Похоже, вторая половина 90-х с ритмами джангла, хаоса, депрессивными, туманными британскими гитарами не способствовал творческому комфорту этого великолепного музыканта. Я знаю этот альбом, весь альбом пропитан дворовыми мечтами и, конечно же, драмами, по которым слушатели сразу же узнают знакомого и любимого Евгения Осина. И знаете, что приятно, держа этот альбом в руках, что вездесущий рэп-поп-дэнс того времени не смог отнять у нас то, что мы так любили в этом исполнителе. Мечта, Евгений Осин, 8 часов и 35 минут, время московское. Именно та песня, о которой я говорю, что она не требует никаких комментариев, просто супер.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

мужик на заправке целый час заправлял свой «Хаммер». Такой большой, такой здоровый. За ним собралась огромная очередь. Водители начали нервничать. Из одной машины водила выходит и говорит: «Слушай, мужик, ты хоть двигатель заглуши своей машины». Что касаемо дорожной развязки города Махачкалы, так она свободная. Как я уже говорил, скоро мы вообще все пешком будем ходить. Вот. Вообще не вижу, где у нас здесь есть пробки. Да нигде их, собственно говоря, нет. И затруднений в движении по городу Махачкале я практически не вижу. Так, местами желтым выделено, но это не критично, практически не критично. С чем это все связано? Ну, вы сами понимаете, вы сами все знаете. Отпуска у людей продолжаются, скоро школа, и вот тогда уже пробочки начнут появляться. А вот, надо беречь себя, соблюдать правила дорожного движения и помнить о том, что взаимоуважение на дорогах нашего города, естественно, оно приветствуется. Так, далее песня, великолепнейшая песня, скажу на английском. Enrique Iglesias, I miss you, just wanna be with you.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: К сожалению, не могу поделиться с вами детальной историей создания этой песни, но в сюжете можно уловить автобиографические черты. Часто разлуку создают именно гастроли. Это новая песня, мы ее представили, она не успела появиться, как тут же продюсерский центр и дирекция Стаса Михайлова и Эмина нам эту песню любезно предоставили. Стас Михайлов, Эмин и «Вокзалы одиноких душ» на волнах нашей радиостанции.
1: А над нами плачут небеса.
2: Реклама.
3: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это итальянцы, час эфира завершили. Банда называется Colors. Песня называется Italo Disco. От того Italo Disco, конечно же, отличается практически всем и вся. Ладно, не будем. Давайте новости мы сейчас послушаем от Дианы Гаджиевой.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране заработает новая система контроля здоровья автомобилистов. Стартовал прием заявок на конкурс грантов главы Дагестана. И в республике запретили продажу алкоголя. Теперь подробно. С 1 марта медицинские учреждения начнут автоматически уведомлять МВД о пациентах, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами. Это нововведение призвано повысить безопасность на дорогах, исключив из водительского состава лиц, чье состояние здоровья несовместимо с вождением. Причина введения данной меры кроется в статистике. В России есть граждане, обладающие водительскими правами, но страдающие заболеваниями, которые делают управление автомобилем опасным для окружающих, заявили в Госдуме. Стартовал прием заявок на второй конкурс грантов главы Дагестана для некоммерческих организаций, работающих над социально значимыми проектами на территории республики. Всего грантовая программа охватит 12 ключевых направлений, в их числе патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальная поддержка. Максимальный размер финансирования на один проект зависит от срока работы организации. До 2 миллионов рублей может получить НКО, зарегистрированное более 1 года назад. На заседании правительства Дагестана обсудили подготовку объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду. По данным муниципалитетов, общая готовность составляет 62%, однако по ряду направлений темпы признаны неудовлетворительными. Председатель правительства Магомед Рамазанов поручил провести дополнительные проверки выполненных работ, чтобы исключить расхождение между отчетными процентами и реальной готовностью. 1 сентября в России запрет на продажу алкоголя приняли 60 регионов. Аналогичные меры действуют в День молодежи, это последняя суббота июня, и День защиты детей. ВСКФО действует в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае. Ограничение распространяется на розничную торговлю, исключение заведений общественного питания. Проезд транспорта между поселками Временный и Шамиль-Кала в Унцукульском районе Дагестана возобновлен по временной схеме. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Движение на этом участке было полностью закрыто с 23 августа. В настоящее время проехать по дороге можно с 19 часов вечера до 8 утра. В дневное же время дорога закрыта для проведения аварийно-восстановительных работ. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Дуэт называется «Avalon Rockstan». Далее Михаил Шуфутинский, новая песня «Случайность». Не забудем, конечно же, про нашего спонсора. Далее реклама нашего спонсора. А среда продолжается. День 9 часов и 10 минут. Время московское. Про этот день обычно говорят, что это экватор рабочей недели. Ну, чувствуется, чувствуется, да. А всем доброе утро, всем хорошего настроения. Впереди у нас только лучшая музыка на волнах радио «Прибой». Другую мы не держим, вы это прекрасно знаете. На ближайшие два часа в эфирной студии нашей же радиостанции работает утренний ведущий Расул Алибеков. Будем знакомы.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Порадовали своими новыми песнями группа «Руки вверх», чуть ранее Давид Муртазалиев, группа «Мисти», это Эмин и Джонни, они на английском языке, радуют своих почитателей таланта. Сделаем небольшую паузу, разговор о музыке на радио «Прибой» продолжится очень скоро.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: порадовал творчеством Кельвин Харрис на радиоприбой. Далее реклама спонсора. И к музыке вернемся.
1: Серджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Песня называется «Бамбино нель темпо». Песню нам дарит Эрос Рамазотти на волнах радио «Прибой». Не знаю о чем, но знаю, что очень хорошая песня.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство установило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Магомед Рамазанов принял участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу», и энергетики Дагестана переведены в режим повышенной готовности. Теперь подробно. Правительство России установило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Кабмина. Пилотный проект для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий стартует 1 сентября. В таких пунктах можно будет купить наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой лично передал школьные портфели с необходимыми принадлежностями 25 будущим первоклассникам. Премьер-министр республики, являющийся многодетным отцом, отметил особую важность первого школьного дня для каждого ребенка. Режим повышенной готовности введен в Дагэнерго в связи с непогодой, сообщили в энергокомпании. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду до конца суток. В случае необходимости к устранению последствий будут привлечены 173 бригады. Это 678 специалистов и 294 единицы спецтехники, находящиеся в состоянии полной готовности. Во время весенних паводков пострадали 130 объектов образования, 119 из них уже полностью восстановлены и готовы принять детей 1 сентября, сообщает Миноборнауки Дагестана. На оставшихся 11 работы продолжаются в ускоренном режиме. Готовность школы в селе Адилятар Хасавюртовского района составляет 93%. Завершены основные работы по кровле, установлены сэндвич-панели, перегородки и окна. В Махачкале 29 августа на стадионе «Труд» состоится всероссийская спартакиада среди трудящихся, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. К участию приглашаются трудовые коллективы и работающие граждане в составе физкультурно-спортивных объединений. В программе события – баскетбол, волейбол, легкая атлетика и другие виды. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: очень умело соединяет фольклорные мотивы с современной электроникой. В аранжировке есть фольклорные детали, щебетание птиц, колокольный звон, зажигательный свист, гитара и, конечно же, элементы рока. При этом начало трека спокойное, ну а затем в музыку врываются электронные биты. Вот они, ворвались прямо сейчас. Конечно же, это создает интересный контраст и добавляет живости. Кому обязаны? Матушке нашей российской эстрады Татьяне Картуковой. Именно так называлась песня, которая прозвучала только что на волнах радио Прибоя. На сегодня среда, 26 августа, Махачкале, 10 часов и 11 минут. А далее на волнах радио Прибоя реклама спонсора. И у меня есть несколько секунд для того, чтобы с вами поздоровкаться и пожелать вам доброго утра, что, в общем-то, я и делаю. В эфирной студии радио Прибоя Расул Алибеков. Всем доброго утра. Ну и, конечно же, здравствуйте, наши любимые радиослушатели.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Когда мы были молодыми. На радио Прибой «Шлягер».

0: Музыкальный пейзаж этой песни начинается с мягкого пульсирующего ритма, напоминающего биение сердца в предвкушении чего-то особенного. Но, естественно, можно найти реальный источник синтеза всех переполняющих чувств – это синтезаторы. Синтезаторы 80-х, которые создают обволакивающую атмосферу легкой дымки, символизирующей, конечно же, лучшие воспоминания. Но располагающий к доверию голос Криса Дебурга ведет слушателя через толпу к той единственной, которая выделяется среди других. Ну и красный цвет в благородном оттенке страсти и элегантности приводит к ошеломляющему осознанию того, насколько прекрасен человек, который готов идти с тобой по жизни рука об руку. В общем, получилось чувственное признание мужика, который, утонув в повседневности, вспомнил, что перестал замечать уникальность своей спутницы. Кто пел? Крис Дебург, Lady in Red. Где пел? На радиоприбой.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: Огу дунял сырана, алжанду кубатана.
11: Весь мир обошел, рай дома оказался.
12: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Погода.
1: Осень, красивая пора, все цвета радуги рисует она. Что сейчас у нас о погоде? 26, днем плюс 27, 28. После обеда у нас ожидается дождь. Ветер слабый, погода великолепна.
2: Реклама на радио. Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Как-то быстро пролетело время рабочего дня моего сегодня в среду. Далее реклама спонсора. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Под аккомпанемент песни в исполнении Киркора Филимонова откланяюсь и пожелаю вам доброго дня и отличного настроения. Расул Алибеков, вы слушали меня, то есть на радио Прибой.
1: А за тебя умру.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране заработает новая система контроля здоровья автомобилистов. Стартовал прием заявок на конкурс грантов главы Дагестана. И в республике запретили продажу алкоголя. Теперь подробно. С 1 марта медицинские учреждения начнут автоматически уведомлять МВД о пациентах, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами. Это нововведение призвано повысить безопасность на дорогах, исключив из водительского состава лиц, чье состояние здоровья несовместимо с вождением. Причина введения данной меры кроется в статистике. В России есть граждане, обладающие водительскими правами, но страдающие заболеваниями, которые делают управление автомобилем опасным для окружающих, заявили в Госдуме. Стартовал прием заявок на второй конкурс грантов главы Дагестана для некоммерческих организаций, работающих над социально значимыми проектами на территории республики. Всего грантовая программа охватит 12 ключевых направлений, в их числе патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальная поддержка. Максимальный размер финансирования на один проект зависит от срока работы организации. До 2 миллионов рублей может получить НКО, зарегистрированное более 1 года назад. На заседании правительства Дагестана обсудили подготовку объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду. По данным муниципалитетов, общая готовность составляет 62%, однако по ряду направлений темпы признаны неудовлетворительными. Председатель правительства Магомед Рамазанов поручил провести дополнительные проверки выполненных работ, чтобы исключить расхождение между отчетными процентами и реальной готовностью. 1 сентября в России запрет на продажу алкоголя приняли 60 регионов. Аналогичные меры действуют в День молодежи, это последняя суббота июня, и День защиты детей. ВСКФОН действует в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае. Ограничение распространяется на розничную торговлю, исключение заведений общественного питания. Проезд транспорта между поселками Временный и Шамиль-Кала в Унцукульском районе Дагестана возобновлен по временной схеме. Об этом сообщает Дагестан Автодор. Движение на этом участке было полностью закрыто с 23 августа. В настоящее время проехать по дороге можно с 19 часов вечера до 8 утра. В дневное же время дорога закрыта для проведения аварийно-восстановительных работ. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». «Прибой» – золотой хит Дагестана.

Друзья мои, на волнах радио прибой хит из 80-х в исполнении Юрия Антонова. «Мечты сбываются» по-иному, песня называется «Не забывай». И изначально, конечно, создавали эту песню для кино. В 80-м году, историю небольшую расскажу, к Антонову обратились режиссеры. Был такой Виктор Макаров, Александра Полынникова. Им нужна была позитивная, жизнеутверждающая музыка для двухсерийной музыкальной комедии «Берегите женщину». Это фильм о молодом журналисте, попавшем на корабль женским экипажем. На волнах радио прибудет, друзья мои, программа «Ретро». История песен и, конечно, наслаждение и настроение от воспоминаний из прошлого. Говоря уже о мечте, конечно, думаю, что мечта ни одного человека не может сбываться полностью. Это просто невозможно, друзья мои. Человек так устроен, что ему всегда хочется познавать что-то новое, неизведанное. И это совершенно нормально, конечно. Зовут меня, еще раз напомню, Ада. Мы с большим удовольствием в одной компании. Я лично с вами. Вы наслаждайтесь хорошей музыкой, которую буду ставить я в эфире нашего радио. Мы из Дагестана. Всем привет.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-40.

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Ученикам запретят использовать телефоны на уроках. Первоклассников Дербента обеспечили школьными принадлежностями, и в Дагестане обнародован список работающих АЗС с доступным топливом. Теперь подробно. С 1 сентября в российских школах ученикам нельзя будет пользоваться телефонами на уроках. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом он обратил внимание на то, что соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Глава Минпросвещения уточнил, что на переменах школьники могут пользоваться мобильными устройствами в соответствии с правилами, которые устанавливает администрация образовательного учреждения. В Роспотребнадзоре взяли в работу информацию, появившуюся в СМИ, о свободной реализации на территории России так называемых аромаингаляторов, которые в ряде интернет-магазинов продвигаются как безопасные и полезные устройства, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Отмечается, что в случае выявления несоответствия продукции установленным требованиям будут приняты меры административного воздействия. Первый в Дагестане проект агроагрегации в садоводстве заработал в Хасавюртовском районе. Теперь небольшие производители могут объединять продукцию, сортировать, упаковывать и напрямую поставлять в торговые сети, сообщает Минсельхоз Республики. Хозяйство уже заключило соглашение с сетью магазинов «Пятерочка» и отправило первые партии сливы. В планах поставки винограда и хурмы до конца года. Отмечается, что новый механизм позволит фермерам увереннее работать на рынке, а покупателям получать свежие местные фрукты. В новом учебном году администрация Дербента обеспечит наборами со школьными принадлежностями всех первоклассников города, число которых составляет около 2000 человек. Об этом сообщили в мэрии города. Данная мера будет исполнена в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Она проводится ежегодно в преддверии 1 сентября с 2014 года. В Дагестане обнародован список автозаправочных станций, где в настоящее время есть топливо. В перечень вошли 20 АЗС в Махачкале, поселках Семендер, Новый Хушет, Ленинкент, а также на трассах и пригородах, сообщили в ассоциации «Дагтоплива». На многих из них представлен полный ассортимент – бензин, газ и дизель. В организации призвали автомобилистов планировать заправку с учетом актуального списка. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: желаний. Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив мамолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию мамолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час желаний на радио «Прибой».
10: Двенадцать часов 17 минут, время в Дагестане. Вы слушаете «Прибой». Приветствуем все города и окрестности, друзья. Это программа «По заявкам». Мы ждем ваше сообщение на 8-988-291-1007. Поднимите настроение себе, своим друзьям. Сегодня 26-й день августа, среда. И вспомните день рождения, чей это может быть. Передайте поздравления в эфир, через эфир нашего радио своим близким в разные города. Итак, на Макс можете писать на 8-988-291-1007. У нас все готово, чтобы начать принимать сообщения и слушать хорошую музыку, друзья мои. Программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
11: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Ну что, друзья мои, мы продолжаем принимать сообщения на 8-988-291-1007 на Макс. У нас 12:21 показывает время в Дагестане по московскому, друзья мои. И где бы вы ни жили, вы можете отправлять на сообщение к нам. Вас услышат, вам передадут, вам скажут спасибо, вам будут рады. Итак, сообщение одно из первых. Доброго дня Дагестану и Юждагу. Всем моим землякам, особенно и Раде, большой привет и желаю здоровья и счастья. Твоя Инесса. Пожелание послушать песню Джемили Заловой «Любовь». Для Ирады, так особенно подчеркивает Инесса. Что ж, Дагестану, Юждагу, Инессе. Нет, для Ирады от Инессы музыкальный президент уже готов вот-вот звучать и выйти в эфир самого народного радио. Итак, программа «Час желаний» продолжается.

0: желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Это программа, друзья мои, где можно обрадовать своих близких, родных, знакомых, просто указав, назвав песню и пожелав послушать песню и подарить ее для родного, любимого человека. Делайте до конца часа 12:26. 8-988-291-10-07 на МАКС пишите. Как это сделал следующий наш слушатель. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Можно песню Маши Шейх и Евы Власовой для прекрасной девушки Елены из Уфы. Спасибо большое. Эта песня Маши Шейх и Евы Власовой называется «Половина сердца». Для Елены из Уфы эта песня звучит прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой».

0: час желаний.
1: Программа «По заявкам» уже половина первого, друзья, по Москве. И нашу программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Вы найдете всегда в этом салоне изысканные украшения золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: желаний. Реклама.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: На радио «Прибой» час желаний.
8: Ну что, друзья мои, 12.35, продолжаем программу. Это час желаний. По вашим заявкам составляется плейлист, и вы можете поздравлять, передавать приветы, где бы вы ни жили. Адам, здравствуйте. Прибой, лучшая радиостанция. Находясь в Москве, не перестаю быть с вами на одной волне. Спасибо большое, здравствуйте вам тоже. Зовут ее Бурли. Да, Бурли. Мои пожелания всем землякам самые искренние. Будьте счастливы и здоровы. А послушать хочется песню на даргинском языке, лирическую, в исполнении Магаса и Стропила Иштам Багамаева. «В моем сердце» называется песня. Спасибо, написала Бурли. Мы с удовольствием исполняем и шлем эту песню в столицу, в Москву. Делайте громче. Слушаем отличный трек специально для всех ваших родных и близких.

0: Песни. Письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Всем, кто присоединился к нашей компании, всем салам алейкум, друзья мои. Уже без четверти час дня, время в Дагестане. И здесь программа «Чай желания» продолжается. 8-988-291-1007. На Макс пишите. И думаю, еще успеете пару сообщений отправить. А пока. Салам алейкум, радио «Прибой». Вам здоровья, хорошего настроения. Спасибо большое. Валейкум салам. Также передайте салам алейкум всем ДПСникам города Махачкала. А именно 9-му взводу. Да здравствует 9-й взвод ДПСники. Это мои уже слова пожелания. Приветствую и поставьте, пожалуйста, песню в исполнении группы «Мирес», самую четкую. С большим удовольствием для 9-го взвода ДПСникам мы ставим эту песню. Группа «Мирес» называется «Приди, любимый». Одна из последних работ этого замечательного коллектива. Ну что ж, продолжаем программу. Ждем сообщения.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
11: Час желаний. Исполнение любых желаний.
12: В разумных пределах.

0: «Час желаний».
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство примет решение относительно запрета на экспорт дизеля. Дагестанцы оформляют ежегодную семейную выплату через МФЦ, и в Избербаше возможны перебои в водоснабжении. Теперь подробно. Правительство в ближайшее время примет решение относительно продления срока действия запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, который истекает 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Главной задачей властей по-прежнему является полное обеспечение топливом внутренних потребителей, в том числе сельхозпроизводителей, для которых это особенно важно в период сезонных полевых работ. В министерстве пояснили, что решение будет приниматься с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. Уже более 10 тысяч жителей Дагестана подали заявление на получение ежегодной семейной выплаты через многофункциональные центры. Государство возвращает часть уплаченного НДФЛ работающим родителям. Выплата положена родителям, усыновителям и опекунам, у которых есть двое и более детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно. Доход семьи не должен превышать определенной суммы, а у заявителя не должно быть задолженностей по алиментам, разъяснили в МФЦ. Перебои в подаче воды возможны в Избербаше по причине нескольких крупных прорывов на магистральном водоводе. Об этом сообщает пресс-служба единого оператора. Аварийные бригады Избербашского горводоканала оперативно выехали на место для устранения повреждений. Время окончания ремонтных работ не уточняется. В период с 2020 по 2025 годы Дагестан получил 176 новых автобусов. В этом году получит еще 141 единицу. Об этом сообщает Минтранс России. Накануне республику посетил заместитель министра федерального ведомства Валентин Иванов. Новый транспорт республика получает благодаря прямой субсидии на поставку. На встрече также обсудили возможность запуска новых пригородных железнодорожных маршрутов, в том числе городской электрички между Махачкалой и Каспийском. Древняя цитадель Нарынкала в Дербенте станет площадкой для масштабного музыкального события. 28 и 29 августа пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом. На специально построенной сцене на верхнем уровне крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр и камерный хор. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 3 9 3 0.
5: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Гонштич руб мапан, жван куль ин нарару.
2: Не вреди соседу, против тебя же обернется.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
10: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Так что, друзья мои, иногда в поиске покоя важно просто остановиться и позволить себе немного тишины и отдыха. Пусть этот момент принесет нам всем ощущение спокойствия и умиротворения. Об этом песня прекрасная Динара Магомедова под названием «Ищу покоя» здесь на волнах радио «Прибоя» в этот час и минуту 13:57 по Москве. 26 августа, среда продолжается, друзья мои. Впереди у нас еще один трек в этом музыкальном часе. Это премьера новой песни от Билека Абасова. «Постой» называется песня. 3 минуты. Отличная песня. Не переключаемся.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Ученикам запретят использовать телефоны на уроках. Первоклассников Дербента обеспечили школьными принадлежностями, и в Дагестане обнародован список работающих АЗС с доступным топливом. Теперь подробно. С 1 сентября в российских школах ученикам нельзя будет пользоваться телефонами на уроках. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом он обратил внимание на то, что соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Глава Минпросвещения уточнил, что на переменах школьники могут пользоваться мобильными устройствами в соответствии с правилами, которые устанавливает администрация образовательного учреждения. В Роспотребнадзоре взяли в работу информацию, появившуюся в СМИ, о свободной реализации на территории России так называемых аромаингаляторов, которые в ряде интернет-магазинов продвигаются как безопасные и полезные устройства, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Отмечается, что в случае выявления несоответствия продукции установленным требованиям будут приняты меры административного воздействия. Первый в Дагестане проект агроагрегации в садоводстве заработал в Хасавюртовском районе. Теперь небольшие производители могут объединять продукцию, сортировать, упаковывать и напрямую поставлять в торговые сети, сообщает Минсельхоз Республики. Хозяйство уже заключило соглашение с сетью магазинов «Пятерочка» и отправило первые партии сливы. В планах поставки винограда и хурмы до конца года отмечается, что новый механизм позволит фермерам увереннее работать на рынке, а покупателям получать свежие местные фрукты. В новом учебном году администрация Дербента обеспечит наборами со школьными принадлежностями всех первоклассников города, число которых составляет около 2000 человек. Об этом сообщили в мэрии города. Данная мера будет исполнена в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Она проводится ежегодно в преддверии 1 сентября с 2014 года. В Дагестане обнародован список автозаправочных станций, где в настоящее время есть топливо. В перечень вошли 20 АЗС в Махачкале, поселках Семендер, Новый Хушет, Ленинкент, а также на трассах и пригородах, сообщили в ассоциации «Дагтоплива». На многих из них представлен полный ассортимент – бензин, газ и дизель. В организации призвали автомобилистов планировать заправку с учетом актуального списка. И о курсах валют. На сегодня доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». The best music on the best radio.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Статус. Звоните 91 71 11.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Все говорят, что мы лучшие, но это неправда. На самом деле, мы даже лучше, чем о нас говорят.
1: Радио «Прибой».
0: Хит-станция номер один.

0: ближе, ближе, так ближе.
1: Ботлех,
2: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
1: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство примет решение относительно запрета на экспорт дизеля. Дагестанцы оформляют ежегодную семейную выплату через МФЦ, и в Избербаше возможны перебои в водоснабжении. Теперь подробно. Правительство в ближайшее время примет решение относительно продления срока действия запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, который истекает 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Главной задачей властей по-прежнему является полное обеспечение топливом внутренних потребителей, в том числе сельхозпроизводителей, для которых это особенно важно в период сезонных полевых работ. В министерстве пояснили, что решение будет приниматься с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. Уже более 10 тысяч жителей Дагестана подали заявление на получение ежегодной семейной выплаты через многофункциональные центры. Государство возвращает часть уплаченного НДФЛ работающим родителям. Выплата положена родителям, усыновителям и опекунам, у которых есть двое и более детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно. Доход семьи не должен превышать определенные суммы, а у заявителя не должно быть задолженностей по алиментам, разъяснили в МФЦ. Перебои в подаче воды возможны в Избербаше по причине нескольких крупных прорывов на магистральном водоводе. Об этом сообщает пресс-служба единого оператора. Аварийные бригады Избербашского горводоканала оперативно выехали на место для устранения повреждений. Время окончания ремонтных работ не уточняется. В период с 20 по 25 годы Дагестан получил 176 новых автобусов. В этом году получит еще 141 единицу. Об этом сообщает Минтранс России. Накануне республику посетил заместитель министра федерального ведомства Валентин Иванов. Новый транспорт республика получает благодаря прямой субсидии на поставку. На встрече также обсудили возможность запуска новых пригородных железнодорожных маршрутов, в том числе городской электрички между Махачкалой и Каспийском. Древняя цитадель Нарынкала в Дербенте станет площадкой для масштабного музыкального события. 28 и 29 августа пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом. На специально построенной сцене на верхнем уровне крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр и камерный хор. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе. Радио Прибой в Кизляре. 101.8 FM.

Добрый день, дорогие друзья! 15.08 на столичных. В эфире я, Иза Ахметханова, открываю для вас этот час. Сегодня 26 августа, среда. На календаре последняя неделя лета, и знаете, что я заметила? В эти дни август перестает быть просто месяцем, он становится состоянием. Воздух становится прозрачнее, вы наверняка это замечали, в звуке отчетливее, ну а музыка глубже. Будто природа готовится к чему-то новому, и мы вместе с ней. Представьте, что август – это последняя глава книги, которую не хочется закрывать. Ты знаешь, что скоро финал, но продолжаешь перелистывать страницы, впитывая каждое слово, каждую ноту. Именно так мы сегодня и поступим, не торопясь, смакуя каждое мгновение, каждую песню. Мы не говорим «прощай лето», мы говорим «спасибо за этот трек», потому что август, он как хорошая музыка, даже когда затихает, остается у нас в памяти. Я здесь, чтобы наполнить этот день звуком хорошей музыки, который подходит к его настроению. Включать прибой погромче, друзья, поехали вместе по волнам нашего радио.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: число, больше хитов. На радио Прибой.
1: Да, меньше слов, больше музыки. Ну, как говорил Сократ, природа наделила нас двумя глазами, двумя ушами, но лишь одним языком, дабы мы смотрели и слушали больше, чем говорили. Именно так и поступим. Просто насладимся новинкой этой недели, этого сезона, скажем так, в эфире Белек Абасов, солист Дагестанского государственного театра оперы и балета, с композицией «Постой». Его голос рождался на большой сцене, где каждая нота требует глубины и силы. Слушаем вместе.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре.
2: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас проспект Казбекова в Семендере выделен красным. Далее по проспекту Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Довольно серьезные заторы. Там же зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. Ну и по улице Камаева также все стоит, друзья. Далее, в первой Махачкале на улице Магомед Тагирова у нас пробки по Гайдара Гаджиева. Обе полосы выделены красным от троллейбусного кольца до улицы Чиэрова. Также в заторах улица Ташкентская. Далее по проспекту Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца заторы. В районе Джума мечети. Также в промежутке от проспекта Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Булача. Улица Азиза Алиева также у нас, друзья, в заторах. Что же у нас в центре? По улице Магомеда Яракского также у нас пробки на проспекте Гамидова, Ирчи, Казака. Далее улица Генерала Омарова и проспект Амедхан Султана в районе кольца у нас скопление машин. В районе Ирчи, Казака по Сергокалинской улице также у нас заторы. Что же в районе ЦУМа? Магомеда Гаджиева, Каркмасова, Батырая частично выделены красным. Кстати, на пересечении улицы Батырая и Гамзата Цедасы зафиксировано, что ведутся дорожные работы. Также красным выделены и Дзержинского улица, небольшой отрезок улицы Толстого. На пересечении улицы Даниялова и Дахадаева, также Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова, небольшое скопление машин. Заторы зафиксированы и по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Дорогие друзья, в редукторном поселке по проспекту Петра Первого пробки сохраняются. У нас у въезда, то есть на мосту, вплоть до улицы Азиза Алиева. И также на кольце, на пересечении с улицей Хаджи Булача. Также на кольце, на пересечении Хаджи Булача и Хивской улицы, небольшое скопление машин все-таки зафиксировано. Уважаемые водители, конечно, будьте терпеливы, соблюдайте дистанцию, уважайте пешеходов. Ну и помните, даже в пробке есть пространство для хорошей музыки прибоя. Мы всегда с вами на каждом километре. Счастливого пути!

0: Мота.
1: Реклама на радио.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Учителя смогут бесплатно освоить искусственный интеллект. В Дагестане проверят зрение детей, и турпоток на винодельной республике растет. Теперь подробно. В этом году программу «Искусственный интеллект в работе учителя», разработанную Яндексом, смогут пройти более 250 тысяч человек. Запись откроется на госуслугах в сентябре, говорится в сообщении Минцифры. Там подчеркнули, что нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, но помогут более наглядно и интересно подать материал. Чтобы принять участие в программе, нужно с 16 сентября подать заявление на госуслугах, для чего потребуется учетная запись учителя. Обучение будет проходить онлайн в удобное время, а его продолжительность составит 36 часов. После прохождения курса нужно будет сдать итоговое тестирование. В Министерстве здравоохранения анонсировали бесплатную республиканскую акцию по скрининговому обследованию детского зрения. Она пройдет 28 августа в Центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. Перед началом учебного года, когда детям предстоит много читать, писать и работать за компьютером, важно проверить зрение даже при отсутствии жалоб, отметили в ведомстве. Министерство природных ресурсов и экологии республики организовало противопаводковые работы на реках Акташ, Терек, Окса и других, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия направлены на снижение риска подтоплений населенных пунктов в период сезонных дождей. Отмечается, что на реке Терек ведутся работы по восстановлению водоградительных валов сразу на 4 участках. В Дагестане в рамках нацпроекта «Семья» планируется увеличить охват учащихся первых-четвертых классов группами продленного дня до 10%. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки республики. За прошлый учебный год количество таких групп выросло с 322 до 560, что составляет более 5,5% от общего числа учащихся начальной школы. Почти 40 тысяч туристов ожидают в этом году на винодельнях Дагестана, сообщает Роскачество. В 2024 году предприятия посетили 22,5 тысячи туристов. В прошлом году эта цифра составила 30 тысяч человек. Винный туризм развивается в Дагестане стремительными темпами, отмечают эксперты. Все предприятия полного цикла уже имеют свои экскурсионные маршруты и дегустационные залы. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
2: Ну что ж, 16:06 в республике, друзья. Среда продолжается, и я снова с вами, Иза Ахметханова, на связи. На волнах радиостанции «Прибой». Друзья, у нас для вас отличная новость. Совсем скоро в нашей студии появится гость. Многие из вас уже знают его по выступлениям в КВН в составе команды «Махачкалинские бродяги», по культовому скетч-шоу «Горцы от ума», по его ярким ролям в кино, ну и, конечно, по его неподражаемому чувству юмора. Это Гаджимурат Набиев, актер, режиссер, сценарист, художник, человек, который умеет смешить так, что забываешь обо всем абсолютно на свете. Он придет в программу «Эксперт ПРО» с нашей коллегой Аймисей Амировой. Не пропустите, будет очень интересно и, конечно, конечно, остроумно. Ну а пока мы продолжаем наш эфир. Включайте «Прибой» по

0: Аварская поговорка.
1: Анг бихарасулгуру курасулбукуна.
2: Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
9: Приветствую, друзья! В рамках партнерского салона «Дверита» проекта говорим об обустройстве пространства с интересными, чаще всего творческими людьми. В студии работает Аймисия Мирова, помогает мне вести эфир. Эксперт по напольному покрытию и дверям Ярагит Турланов.
10: Всем салам алейкум.
9: Сегодняшний гость эфира – многогранная личность, актер, режиссер, участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» и один из создателей «Горцев от ума». Один раз только Хажимурат обозначил, обещала, что не буду говорить. А еще и художник, и просто творческий человек у нас в гостях – Хажимурат Набиев.
11: Всех приветствую, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Очень рад всех вас видеть.
9: Мимо
11: хорошего
9: проходил,
11: дня.
9: Зашел
11: Дало,
9: к нам все на
11: у нас
9: эфир.
11: Получилось. Да. Чтобы самая жара сегодня такая, раз решил сюда заскочить,
9: а у нас
11: с вами
9: прохладно.
11: Пообщаться, да, погрузиться в эту атмосферу.
10: Вот мы тебя все помним, вот как участника вот этого КВН, да, вот этих игр, вот этих роликов, я помню, такие философско-юмористические каких-то коротких роликов, которые по группам там в WhatsApp везде гуляли, твоих высказываний, как ты сидишь где-то.
11: Да, например, с этой занавеской, да, как
10: я занавеска. Да, занавеска. Да.
9: Актуальные, которые из года в год актуальные.
10: Вот, сейчас у тебя вот как-то изменилось все, вот нету этих роликов, мы их не встречаем, мы не знаем, что ты снимаешь, может, ты что-то прячешь.
11: Это у меня сейчас такая творческая пауза, я сейчас просто материал накапливаю, а потом с этим материалом я, иншаллах, из засады выйду и рвану, я покажу еще.
10: Вот насчет... Покажу. Я вот когда первый раз тебя видел, даже сразу сначала не узнал. У тебя очень кардинально поменялась внешность, стиль. Вот ты такой блестящий стал просто, да? Ясный такой стал.
11: Это как мне родственник говорит. Зато, говорит, у тебя, говорит, самые дурные волосы, говорит, покинули умную голову. Да, у меня такой случай был, когда этот самый, когда этот... Вообще предысторию. Это, вот меня почему-то в директе многие спрашивают: брат, что с тобой, вообще не узнать тебя... Какая-то болезнь, что ли, охватила тебя? Нет, говорю, все нормально, просто это у меня болезнь называется аутоиммунная болезнь, она называется алопеция, тотальная алопеция. Все это произошло после самой вот этой болезни пресловутой, которой все переболели, короны все это, да, и вот оттуда все и началось, блин, вся эта история.
9: Как мне. Последствия.
11: Да, как последствия. Просто как же у многих людей, которые переболели, ну, пусть Всевышний Аллах простите со мной, грехи всем тем, кто ушел со святого света от этой тяжелой болезни, да. У меня брат тоже чуть не умер, он в больнице лежал, и это, конечно, он о своих вот этих переживаниях, он когда мне рассказал, это, конечно, вообще, это, что он испытывал, какие чувства, это отдельная история. Но вот я тоже переболел этой болезнью, причем я два раза переболел. Я первый раз, две недели я просто слег, дома лежал. И второй раз, когда уже более-менее я уже стал выздоравливать, подлечился, бац, и второй раз схватило меня, второй раз тоже, через две недели опять я слег. И вот после этого уже, когда вот первое такое впечатление, когда я уже начал купался, у меня каждый день, смотрю, выпадают волосы пучками. Ну, как-то не стал обращать внимание, думаю, это, наверное, это, ну, бывает такое, да.
10: Возраст.
11: Да, ну, да, не, ну, бывает, да, такое, да. Выпадает волосы, ну, чтобы снова растают. Потом этот самый, я помню, один день утром просыпаюсь, супруга на меня смотрит и говорит: слушай, у тебя половины брови нету. А я так в зеркало подхожу, смотрю, брови нет половины. А, думаю, что это такое, блин, какая-то странная ситуация. Угу. Этот, я думаю, ладно, рукой махнул, ничего, может, это как-то это временное явление. Потом она смотрит, приглянулась и говорит: а у тебя ресниц тоже нет. А я на самом деле приглядываюсь, смотрю, и ресниц тоже нет. Ох, думаю, что происходит вообще? И потихонечку я стал уже, до меня начал доходить, что это что-то, какая-то серьезная болезнь. Вот, аутоиммунная болезнь, врачи полностью еще не могут определить вообще, а причина возникновения этой болезни. Просто в один день у человека может просто посыпаться все. И такие случаи были, утром человек просыпается, допустим, сам, а у него на подушке все его волосы там на подушке лежат. И мне даже многие говорят, что это даже по причине стресса. Какой-то сильный стресс, видимо, ты пережил.
10: Видимо, да, стресс какой-то.
11: А я не помню, что я какой-то сильный стресс пережил, в результате которого я это самое, ну, вот так вот самое себя.
9: Скорее всего, вы не обратили внимания.
11: Может быть. У меня был один случай, я просто об этом не хочу говорить, рассказывать, и не хочу делиться. Но я вот в какой-то степени, да, такой стресс пережил. Ну, дальше больше. У меня был случай даже, когда вот к Кизлюту мы приезжали, люди уже перестали меня узнавать, этот, как его. А я, с одной стороны, думаю, как хорошо, блин, вот я просто могу выйти по парку прогуляться, меня никто не знает.
10: Да, да, да.
11: И я спокойно гуляю, никто на меня внимания не обращает, так нормально. Такие чувства сразу приятные возникают. Я вот в Кизлюту приехал, я помню, родственники, когда приехали, толпой, близкий мой дядя, меня со мной так поздоровался, и этот, я теперь оборачиваюсь, только собираюсь уходить, и он говорит: а Хаджи Мурат Киевуги, на аварском, говорит. Где этот Хаджи Мурат? Я к нему поворачиваюсь, говорю: я здесь, говорю. Он на меня такими глазами. Тебя, говорит, вообще не узнать. Ты что, что с тобой? Вот так, вот такие моменты были. Конечно, чуть-чуть это, блин, от этого какие-то такие неприятные чувства испытывал, конечно.
9: Вот видите, да, Гаджи Мурат, надо... вы нашли благое в этом.
10: Есть плюсы свои.
9: Медные польза, трубы нет, легко и, прошли.
11: Польза, конечно, тоже в этом есть. Это все же испытание Всевышнего Аллаха.
10: Но мужчина близко украшает, это, между прочим. Многие, наоборот, каждый день еще берут, броются. Вам да, и да, не да, надо
11: мне
10: уже
11: то,
10: все.
11: Мне тоже такое самое. Часто мои друзья говорят: а, у тебя волос нет, нормально все. Не парься. Вот такая ситуация.
10: А вот, как я понял, сейчас ты занимаешься рисованием. Или это уже давно? Или это на фоне этого
11: вообще,
10: ты вот начал рисование?
11: А нет, склонность к рисованию у меня еще отец обнаружил, когда мне еще 4 года было. Я только-только взял, отец вот заметил во мне вот эти способности. Я стал рисовать еще с детства. У меня даже отец специально, вот у меня бережно так самое, он относился к моему творчеству, к моим этим рисункам, что сохранил даже. Вот до сих пор есть, если будет такая возможность, я еще тебе отправлю фотографии. Амсей, это самое, когда мне было 4,5 годика, я нарисовал человечка из кареты, голову высунул и коня такого нарисовал. Еще закрасил, умудрился его закрасить. Отец эти рисунки сохранил. Еще я немцев рисовал, я помню, прикольные такие какие-то рисунки у меня были. И до сих пор самые эти рисунки сохранились, а отец очень бережно к моему творчеству относился. И вот тогда вот эта склонность обнаружил отец, и тогда он мне отдал, я помню, художественную школу отдал мне, я ходил туда 4 года, позже получил диплом, в 8 классе я его окончил, а потом уже после 8 класса у меня отец хотел устроить, вот здесь в Махачкале есть художественное училище.
9: Именно,
11: да, оно взращивает именно таких профессиональных художников, оттуда выходят профессиональные художники. Ну вот отец хотел, чтобы я так поступил, окончил и стал художником. Но, видимо, видишь, судьба не сложилась.
9: Но зато вы поступили.
11: Всевышний Аллах хотел совершенно угодно, чтобы у меня, я выбрал совершенно другое направление.
9: Вы поступили на худграф?
11: Нет, я провалил этот экзамен. Во-первых, я помню, я как сейчас помню это впечатление, врезалось в память. Я провалил этот экзамен, был экзамен рисунок. Ну, там и лень, и все было, такая смесь была самая. И как бы желание было поступать, что ли, против своей воли, что ли, я поступал туда. И провалил. А потом уже самое, я поступил в худграф по совету своих друзей, и оттуда вся вот эта карьерная моя эта лестница пошла, творческая, вообще совершенно в другом направлении себя нашел. И пошел вот по этой актерской деятельности, на поприще вот этой.
9: Но вот это желание творить никогда не покидало, то есть в параллели со всеми вашими поисками.
11: Они же интересы, это же интересы, они создаются, одни интересы сменяются другими интересами. Постоянно ты же пока вот растешь, и все время тебе что-то интересно, что-то заинтересовало, ты занимаешься этим. Тебе перестало это интересовать, ты уже бросил, на какие другие интересы переключаешь. Создаются интересы постоянно в течение всей своей жизни, это самое. И вот мне стало интересно попробовать себя на этом поприще, потому что первый раз, когда я вышел на сцену, опять-таки по такому настоятельному совету друзей, они просто, когда я вот они приходили ко мне домой, я их начинал смешить, вот, показывал всякие пантомимка, всякие вот такие вот самые штучки показывал, миниатюры. Они хохотали, говорят, нет, тебе обязательно, говорят, надо выступить на сцене худграфа, говорят, у нас будет свой сольный концерт, ты выступишь. Я себе это, конечно, сложно все представлял, но вот когда я вышел, я такие ощущения испытал, это действительно очень интересно было. И когда ты выходишь на сцену, тебя просто само выталкивают на сцену, говорят, давай иди и показывай, что хочешь. А я, у меня страх, я думаю, волнение такое, зал полный. Это же первый опыт, с которым ты сталкиваешься, такая среда, и тебе надо самое, там просто, ну...
10: Через это говоря, все проходит.
11: Не облажаться самое, да.
10: Тебе даже надо, говорят, тост скажи за стол.
11: Да, и теперь все ты выходишь, даже ты выходишь самое, такими. Ты выходишь, начинаешь что-то показывать, и замечаешь со стороны зала реакцию, хохотать начинают люди. И думаешь, о, ничего себе, пошла первая миниатюра, зал это воспринял нормально, хохочет. Вторая миниатюра, и вот так, потихонечку ты уже начинаешь понимать, что действительно ты производишь впечатление на людей. И ты вызываешь эту реакцию, смеха вызываешь. И вот это впечатление, которое ты производишь на людей, оно тебя начинает подбодрять, и ты уже уверенно себя чувствуешь, ты начинаешь выступать, все. И вот эти впечатления остаются. И думаешь, на самом деле, если у меня это получается, значит, если я это могу, этим своим способностям поделиться, да, вот этим своим талантом, значит, надо дерзать в этом направлении, делать, выступать. Я помню, Мурат Нуралхович тогда за кулисами стоял, он тогда вышел.
9: Декан художественно-графического факультета.
11: Ты помнишь, да, такой рослый, такой симпатичный мужик такой.
9: Караханов.
11: Я помню, да, Караханов. Да, он говорит, ну, Аджимат, ты, говорит, меня удивил, конечно, меня своими способностями, не только художественными, но и актерскими. Еще я помню момент, эпизод был такой, когда, помнишь, Даглига у нас была, Дагестанская лига, когда Андрей Голанов с Шабаном вместе, это были, если что, кто не знает, это руководители художественной команды самой, вот это махачкалинские бродяги.
10: Uh-huh.
11: Они стояли у истоков основания этой команды. Они, вот Андрей Голанов, я помню, тогда он впервые вот сформировал вот Дагестанскую лигу, они создали эту Дагестанскую лигу, и наша задача была выступить и самое, ну,
9: проявиться.
11: По крайней мере, сам не облажаться, хорошо выступить. И мы в итоге стали победителями. Я помню, как сейчас мне тогда на сцене Андрей Голанов после таких бурных аплодисментов, после того, как наша команда загремела так удачно, успешно, он мне тогда вручил приз, премию, ну как это, премия, как лучше это назвать будет?
9: Ну да.
11: Тогда денежный приз. Угу. За лучшее актерское исполнение я получил тогда 100 рублей. А тогда по тем меркам это нормальные деньги были, потому что студент тогда 12, по-моему, рублей получал.
9: Стипендию.
11: Стипендию 12 рублей получал. И за лучшее При зрительской симпатии тоже еще сверху 100 рублей получил. Я тогда 200 рублей заработал. Я такой гордый был.
9: А вот это пошел волнение.
11: На следующий день сразу прикупился.
10: Это, по-моему, тогда средняя зарплата была месячная, да?
11: У студентов, 12 тысяч сама.
10: А зарплата тогда, у работающих тогда, людей, конечно, по-моему, зарплата такая
11: были.
10: Средняя была.
11: Деньги были такие, да.
9: А вот это волнение, Гаджимурат, которое вы испытывали перед выходом, потом на протяжении других выступлений, оно сохранялось или уже его не было?
11: Нет, оно всегда присутствует. Даже вот сейчас я вот в эфире выступаю, я чуть-чуть волнуюсь. Это волнение, оно всегда присутствует. Перед таким ответственным моментом, ну, естественно, оно присутствует. Потом потихонечку, ты уже когда в русло вошел, ты начинаешь уже потихонечку, когда приспосабливаешься к среде, к обстановке, уже тебя чуть отпускает. А так в зале, конечно, но волнение, сейчас я замечу, волнение пропадает, когда ты каждый день практикуешь, когда ты каждый день уходишь на сцену. У нас был такой опыт, когда мы с горцами Тума, Машкинские бродяги, с бродягами ездили на концерты, 450 городов, и Брашка мне сказал, мы объездили. Я еще удивился, говорю, как это так, Ибра, мы действительно вот столько городов объездили. Да, я считал, 450 городов
9: России.
11: Мы объездили в России, по России объездили мы. Это будучи в команде «Машкинские бродяги». И на мне, можно сказать, я просто, ну, без ложной скромности скажу, вся программа была выстроена на мне. И представляете, вот это состояние, когда ты, вот, допустим, месяц мы собираемся около культурного центра, у нас дата с одного числа по другое число, мы должны ехать, давать концерты, в каждом городе выступать, и представь себе, садимся в автобус и все, отправляемся. Как говорится, в дальнее плавание.
10: Болеть,
11: да,
10: нельзя.
11: И бывали такие случаи, в автобусе болели, как-то вот справлялись с этой ситуацией. Иногда бывали такие случаи, с корабля на бал. Вот просто немытые, надо было там же быстренько побриться. Такое состояние было, да.
9: В студии работаем я, Эмисия Мирова и Рагит Урланов, гость партнерского салона «Дверита» проекта, актер, юморист, режиссер, участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» и проекта «Горцы от ума», а еще и художник Хаджимурат Набиев.
11: Наверное, правильно будет сказать сорежиссер, не режиссер. Режиссерка работа у меня... хотя если в Инстаграм-площадку взять, там, конечно, все мои произведения искусства, как говорится.
9: Сейчас маленький перерыв и вернемся.
11: Ничего.
8: Эксперт ПРО на Радио Прибой.
0: Реклама.
12: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
13: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
17: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
9: На весь Кавказ самые известные – это махачкалинские бродяги, они же горцы от ума. Это я зачитала мнение ныне действующего популярного стендап-комика, нашла на просторах интернета. В студии работает Аймисия Мирова, помогает вести партнерский с салоном двери Тайфир Яраги Турланов, а в гостях у нас тот самый, в прошлом актер, режиссер, участник команды КВН «Махачкалинские бродяги», участник проекта «Горцы от ума», а сегодня свободный художник Хаджимурат Набиев.
10: Вот давайте вернемся к сегодняшнему дню.
9: Да.
10: Давайте, Хаджимурат, скажи, где ты, что ты, чем сейчас занимаешься, что создаешь, что такое интересное происходит сейчас?
11: Я сейчас новую профессию осваиваю, называется наблюдатель.
10: Я думал, за тем, что
11: наблюдаю за тем, что происходит внутри меня, вокруг меня, вообще пытаюсь понять вообще, что происходит вообще во всем мире. Мне так интересно. А так саморазвитием занимаюсь. Очень много интересных вещей.
10: Впитываешь новую информацию.
11: Очень много интересных вещей каждый день появляется. Каждый день интересуюсь чем-то. Потому что у меня такие, вот я говорил о миссии, широкий интерес. Мне одно сегодня интересно, завтра другое. В этом вся жизнь, она же приятна. Не на чем-то конкретно зациклился.
10: Да.
11: И что пойдешь по этому пути. А так вот разными вещами. Вот мне интересно стало сейчас, вот действительно попробовал себя в живописи, масло освоил. Потому что я масло... Раньше я, допустим, маслом писать не мог. У меня были исключительно вот эти... Я любил очень... карандашные рисунки. Я карикатуру очень часто рисовал. Карикатуры, вот карандашное рисование меня больше привлекало. И я любил акварель. Акварель отличается своим свойством от масла. Масло, он как бы самое... дает более такой слоистый покров. Дает. А акварель – это водянистая краска. Ее надо еще очень аккуратно рисовать.
10: Размывается.
11: Да, она просто... Если один цвет на другой наложишь, просто грязь создаст.
10: Да.
11: Тебе очень тонкая работа. Это ювелирная работа, акварель. А маслом ты можешь хоть 10 слоев нанести, это не помешает твоей работе никак.
10: Мы когда на выставку твоей...
11: Персональную выставку? Иншаллах, есть такое самое, есть такая мысль. Ну, надо, материал собираю сейчас. Я говорил по поводу масла, потому что масло с недавних пор я освоил. Этот предмет очень сам так изучал, не знаю, не настолько глубоко, но изучил, что масло такими свойствами обладает.
9: А есть интересно,
11: все профессиональные художники рисуют маслом, и это такое богатство красок, блин. Глубину дают такую.
10: А будут создаваться, вот у меня просто еще раз вопрос возник, вот это вот то, что были ролики, они просто мне в память запали. Вот это вот за занавеской вот. Будут еще эти ролики появляться?
11: Вообще, я честно скажу, я честно признаюсь, историю вот это, с этой занавеской. Вообще вот самая вот, какая история была. Я вот дома сидел, просто мысль была, пришла, а что если такой монолог снять? То есть диалог снять со мной, в телефон трубку говорит, в очках человек за занавеской. Вообще себе не представлял, представлен даже не был, какой будет текст, контекст какой будет, вообще себе это не представлял. Я просто включил камеру и начал говорить. У меня начались сами эти слова. Вот примерно я себе представлял сюжетную часть, да, содержание, скелет. А наращивать я по ходу начал импровизировать, мясо накидывать. И вот так эта штука вышла. И причем у меня мысль была такая, что это такая какая-то, ну, заурядная вещь такая. Я думал, ну, такая проходная. Мне надо было обязательно что-то залить в Инстаграм. Но я удивился, когда обнаружил, что действительно такая реакция пошла от этого ролика. Я сам не ожидал, что вот так отреагируют. Я помню первую вот эту публикацию, когда я выложил ее, перепостил у себя Хабиб Нурмагомедов. А потом дальше пошло. И она действительно такой резонанс произвела. Я не знаю. Наверное, это как-то я в эту тему, в тему влился после короны.
10: Это после
11: после
10: короны
11: всех
10: было,
11: этих
10: да,
11: событий мрачных, которые произошло, да. И как-то, блин, вот так все получилось. Ну, удивился, конечно, удивлен был сам, какая реакция была.
9: А вот эта вот тема импровизации, частое явление?
11: Частое, конечно.
9: В жизни?
11: Да, вот у меня, допустим, вот когда мы снимали, на съемочную площадку проходили, нам нужно было какой-то сюжет снять. Допустим, какой-то скетч надо было снять. Ильдар, вот он знает прекрасно об этом. Все мы вот, как его, эти моменты мы переживали. И вот, допустим, он приходит, говорит, вот такая идея есть. Ее надо, короче говоря, вокруг этой идеи надо накидать какие-то штуки, какую-то реакцию, какие-то мысли накидать. И потом, вот я помню, я к нему пришел, как-то, когда мы встретились, я ему подкинул вот этот образ. Русик, Русик, ты капитальный красавчик. Потому что мне этот образ воссоздал у себя в памяти, опираясь на случай, который произошел в Кизилюрте. Там был один такой, зизик был один такой, ну, такой, у нас говорят, тохачи такой, слабоумный чуть-чуть. Вот он с такой интонацией разговаривал, с таким акцентом. Я помню вот образ, когда ему показал, он говорит, слушай, это надо обязательно показать вообще. И вот тогда, мы помню, вот в Русском театре собрались на съемочную площадку, пришли, и вот тогда у нас момент импровизации пошел. Вся вот эта песня, которую я Юске там самое посвятил, это чистейшая вот импровизация. Просто, я помню, потом люди в рингтон ее включали, там, вспоминали эту песню. Ну вот так вот, импровизация.
9: То есть,
11: и иногда она даже очень сильно помогает и выручает. Потому что импровизация всегда какую-то дает такую изюминку сочную изюминку, да, изюминку дает она.
9: Получается, есть идея, и нужно было непосредственно на съемочной площадке.
11: Да, от канвы особо не отрываться от сюжета сам, от фабулы, да, и по ходу позволять себе какие-то импровизации. Если у тебя это вдруг возникло самое, все делаешь.
9: А вот в вашем творчестве такая же история. Вот вы говорите, сейчас освоили масло. Кстати, я хотела спросить, интерьерную живопись планируете писать?
11: Я об этом пока еще не думал. Предмет очень плохо знаю, так не очень,
9: да?
11: Хорошо.
10: Ну, ты как это... человек творческий, да, но у нас передача, они в основном про дизайн, про ремонт. Да, mm-hmm.
9: Да, мы приглашаем таких людей.
10: Дизайнеры, они
9: творцов.
10: Тоже, да, люди чуть-чуть творческие. Ага. Вот тоже художники. Да. Да, тоже они рисуют, создают что-то, какую-то красоту, но в помещении не создают. Когда им приходилось заниматься ремонтом или что-то вот фантазировать в дизайне своей квартиры или там дома?
9: Пространство.
11: Ну, конечно, такие представления присутствуют, есть. Ты думаешь об этом? Допустим, все время, вот я, допустим, у меня мысли были, вот если у меня свой частный дом будет, как бы я внутри его оформил, как бы его облицевал, какие отделочные работы я провел бы, как бы я вообще... Какую бы характерную форму я придал бы этому дому, чтобы он действительно производил впечатление на окружающих людей. Вот, допустим, чтобы он был одновременно и простой, и в то же время такой, знаешь, по конструкции, по архитектуре сложный был. Но чтобы он действительно производил впечатление. И внутри комнаты, чтобы были такие просторные. Самый, я считаю, признак счастья – это просторный дом. Просторный дом, быстрое средство передвижения и праведная жена.
9: Да. Территориально, да, где такой
11: опираюсь
9: дом?
11: Опираюсь на хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Просторный дом, праведная жена и быстрое средство передвижения. И в плане дизайна, конечно, мысли такие есть. Дизайн же это от вкуса тоже. Это по ощущениям дается человеку. Если, допустим, самое, человек, в первую очередь, должен, мне кажется, у человека должно быть чувство вкуса.
10: Конечно, да.
11: И глазомер должен быть у него развит. Он должен фантазия какая-то, глубокое воображение он должен обладать, глубокой интуицией. И просто так, я не знаю, вот, допустим, человек, который вчера, допустим, занимался шиномонтажным, допустим, да, тоже, или трактористом, ему, если поставить перед ним эту задачу, он вряд ли с ней справится. Я не умоляю эти профессии, но в любом случае должен быть художник. Видение должно быть.
10: Конечно, да.
11: Восприятие должно быть у него на эти вещи. Ну, это такая глубина должна быть у него.
9: Приходя к нам на эфир, дизайнеры рассказывают о том, что они, прежде чем приступить к созданию какого-либо проекта, они проводят чуть ли не глубинное интервью с заказчиком. Ну, мы такое интервью на эту тему, наверное, проводить не будем, но тем не менее, вы говорите, ремонт приходилось делать.
11: Ремонт приходилось, эта история связана, опять-таки, с Кизлюртом, с отцом. Отцу сейчас исполнилось 78 лет, он уже давно заслуженный пенсионер. И вот у нас перед нами с Шамилем, у меня Шамиль брат тоже есть, мы двойняшки, он сейчас в Кизлюрте живет. У нас стала задача преобразовать гараж и его превратить в комнату для отца. У нас двухэтажный
9: отдельное
11: дом с мансардом.
9: Пространство.
11: Да, отдельное пространство. Отец у нас такой, он часто любил уединяться. Он сам по себе такой человек, характер такой у него. И вот надо было ему самый этот гараж на первом этаже, потому что на второй этаж уже родители в силу возраста уже не могут подниматься так. Это требует усилий. А отец мне сказал, говорит, давай, начинайте делать, говорит, полностью с гаража все эти вещи, весь этот хлам соберите, куда-нибудь его самое выбросить самое, и сделать мне эту комнату. И мы вот с Шамилем сделали там сами эти полы. У меня вообще опыта не было. Обои начали клеить, полы стали стелить. Шамиль, конечно, какой-то опыт имел в этом. Но для меня это было такое первое такое приключение, опыт был такой. И вот все, полностью преобразили этот гараж, комнату сделали для отца. Сейчас он занимается там своей старостью.
9: Вас уже старости. Можно назвать опытным человеком.
11: Ну, первый, да, такой, блин.
9: Что понравилось делать получил. Самому?
11: Полы, что-то я прикололся с этих полов. Подгонять эти
9: плинтусы. Я уже чувствую, что вы с Ярогеем тему полов будете развивать.
11: Да, да, да.
10: Ламинат – это наша тема. Ламинат, паркет – это еще наша тема, да.
9: А вы в итоге что постелили, ламинат?
11: Ламинат постелили, да, с братом. Не знаю, там какой фирмы. Ну, в общем, вот это вот.
10: В общем, конечно, будут произошло. Интересоваться. Есть хорошие мастера, если что.
9: Вы
10: да?
9: знаете, да, кого порекомендовать. Нам очень было интересно. Вот мы знаем много про ваше творчество как актера, знаем про участие в махачкалинских бродягах, горцах от ума. А вот о том, как вы режиссером работали, об этом мало информации в пространстве.
11: Режиссер.
9: Я помню цикл передач, созданный вами.
11: Да, мы с если ты помнишь, Мурат Халилов, такой художник тоже, он сейчас в Москве живет. У него, кстати, недавно прошла выставка, персональная выставка прошла. У него работы такие тоже по-своему, такие своеобразные, богатые работы. Он тогда еще начал эту свою деятельность художественную, выставка тогда еще выставлялся. Я даже позже него начал. У меня только, по-моему, в своей жизни только две выставки были, а он часто организовал, каждый год почти. И он очень плодотворно рисует постоянно. Я еще удивляюсь, говорю, слушай, как у тебя эта энергия просто ключом бьет, ты постоянно, он кубачинец, видимо, самое там, они такие подкованные в этом смысле.
9: Генетический
11: да,
9: код.
11: Да, подкованный, ювелир. И вот это самое, вот с ним вместе, вот я помню, мы, и будучи студентами, вот мое первое знакомство с ним там произошло в фотографии. Оттуда мы стали двигаться в этом направлении, творческом месте. И я помог ему первую выставку организовать. И дальше он уже сам начал выставляться уже, работать. И к чему я это говорил? Вот с ним мы вместе совместно создали вот этот проект «Монолог». Это была чисто идея Мурада Халилова. И вот мы вместе самое как бы начали снимать. Я помню, я операторской работой занимался, потом монтажной работой занимался. Это очень такой, блин, немножко такой рутина, вот эта монтажная работа. Да, самая тяжелая сложно, работа да. – это монтажка. Потому что ты постоянно должен самое склеивать, там должен постоянно соображать. То есть
10: это, по-моему, не для творческих людей. Да,
11: ну, работа, да. Это тоже своего рода творчество, но творчество, которое действительно много нервов отнимает, да, потому что это такой объем работы там. Ты весь материал должен просмотреть, проанализировать, что зачем, последовательно, все его сложить. В общем, короче говоря, вот с этой передачей мы, блин, там гремели, помню.
9: А к творчеству Хаджимурада Набиева вернемся после небольшой рекламы.
19: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».
20: Реклама.
21: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67 и Ирчика-Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
22: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
23: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
9: Вернулись в студию, общаемся с актером, режиссером, участником махачкалинских «Бродяг» Горцев Атума. Хажимурат Набиев с нами. Мы начали говорить о вашем участии именно как режиссера в проектах, цикл передач «Монолог».
11: Я должен сказать, что в качестве режиссера, конечно, я не так активно себя проявил, как в
9: качестве вы были актера. Оператором.
11: Актерская деятельность, это моя самая основная деятельность была.
9: А есть какая-то роль, которая, да,
10: Ирагин? Да, вот, которую хотел бы вот в будущем сыграть, вот какую-то такую, какую-то роль, такую. Бывает у актера вот что-то, вот это хочу.
9: Мечта. Чарли Чаплина.
11: Нет, это, наверное, в ощущение отдается. Если, допустим, сценарист объявится такой режиссер, талантливый, гениальный режиссер, который предложит какую-то роль такую, действительно, которая откликнется. Мне, там, я же не знаю, кого я буду исполнять. Это образ, миллион образов само существует, да. Я, конечно, соглашусь. Пока такого нету. Я очень считаю, что после распада Советского Союза для меня российский кинематограф просто умер. Его уже не существует, блин.
9: Но тем не менее.
11: Мне кажется, уже все, какая-то пошлость уже снимается, все. Эти сериалы, абсолютно вообще не понимаешь, что происходит на съемочной площадке. Вот эти какие-то поверхностные чувства, которые какие-то дилетанты, актеры, блин, выражают между собой. Эти вот смотришь, я не могу смотреть их. Они не живут, они не проживают. Вот такая плеяда замечательных актеров советских существовала раньше, да, Евстигнеев, Басов, Леонов, Миронов. Они действительно жили на съемочной площадке, они проживали. Вот ты просто наблюдаешь за их игрой, ты поражаешься просто, насколько они потрясающе играли. Нету этого сейчас. Ну, какие-то роботы на сцене просто, блин, как-то поверхностно выражают свои чувства вообще. Нету вот этой глубины игры.
10: Ну, сейчас многие, вот, ну, мы же сейчас и зрители, да, и может быть, не всем зрителям нужна эта глубина. Может, кому-то нужна, а кому-то не нужна. А кино сейчас заточено на деньги. И
11: да,
10: вот она на больше публику и работает.
11: Тоже соотносится плохо, потому что это же воспитываешь молодое поколение. Как?
10: Да.
11: Ты же своей вот этой плохой бездарной игрой, даже не в этой сфере, в других сферах, допустим, все вот эти творческие, вообще людей творческих профессий всех касается, допустим. Смотришь, очень много, блин, заурядных, бездарных людей тоже выходят и самые снимаются, там, и, я не знаю, поют. Они же прививает дурной вкус людям.
10: Кстати, хороший
11: это
10: сейчас вопрос.
11: Это плохое воспитание,
10: а
11: мол, там.
10: Кто говорит? Сейчас есть, по твоему мнению, хороший актер среди вот российского кино? Есть такие же?
11: Нет, я сейчас конкретно не могу сказать. Это надо вспоминать просто. Я так навскидку не скажу. Но в любом случае, я считаю, что вот тех актеров, вот та плеяда, которая когда-то была самая проращена самая в Советском Союзе, вот эта плеяда замечательных актеров, тогда была очень богатая, глубокая школа была. Тогда просто так какого-то вчерашнего какого-то пастуха или там тракториста не подпускали к сцене. Это очень такой жесткий, существовал такой комитет по контролю за качеством исполнения вообще на сцене.
10: Да.
11: Не давали кому попало, блин, просто самое. А сейчас кто попал, я не знаю, вчерашний там, я не знаю, кукурузу выращивал, он теперь самое блог снимает, он такой выдающийся личность. Общественное мнение начинает выражать, поражайся просто. Думаешь, как, что вообще происходит? Бардак какой-то, хаос. У нас нету этого контроля вообще. Нету специального какого-то комитета, который действительно следил бы за этим, контролировал это.
9: Но тем не менее, те две роли, в которых вы участвовали, вот вы снялись в 2007 году, самый лучший фильм, и «Спасибо, деда, за победу» в 2017. Какая из этих ролей показалась вам интереснее и почему?
11: Да, это, знаешь, это был случай, история такая. У меня ребята, вот те же ребята, о которых я говорил, самые махачкалинские «Бродяг», которые уже сформировали свой коллектив, у них была своя киностудия в Махачкале, не в Махачкале, а в Москве.
9: Угу.
11: Они уже занимались давно своей этой творческой деятельностью, а? Они влились в этот поток и начали снимать первый проект, второй проект. Если ты помнишь, был фильм, который, картину, которую они сняли, ЧБД назывался. Кстати,
9: да.
11: оно произвело на меня впечатление, эта картина. Я им, кстати, это тоже сказал. Дальше были у них картины. Потом они меня пригласили сняться в этой картине. Спасибо деду за победу. Потому что они знали, что я отлично справлюсь с этой ролью, с ролью второго плана, вот, имеется в виду именно образ Гитлера.
9: Угу.
11: Это уже моя больная тема, да.
10: Ну, ярко такая.
11: Я не знаю, я считаю, что я все равно плохо исполнил эту роль. Я не раскрыл до конца себя там.
10: Главное, чтобы было очень смешно.
11: Не раскрыл себя. Я вообще считаю, что за вот всю эту деятельность, на мою актерскую, да, я все равно считаю, что мне так и не удалось стать профессиональным актером. Я все равно считаю себя самоучкой. Все равно считаю себя самоучкой, и чтобы стать профессиональным актером, за плечами должен быть такой богатый опыт личный. Это должна быть постоянная практика в театрах, там, не знаю, вот все вот эти актеры в прошлом, они в театрах выступали. Каждый день. У меня этого нет абсолютно. Самодеятельность и все. Самоучка.
9: К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Хашмурат, благодарю, что нашли спасибо, возможность. Да, спасибо, наконец-таки да. Попали к нам в студию. Вам. Да, Ираги?
10: Да.
11: Ты все-таки достала меня. За шкирку в студию привела, можно сказать. Чисто.
10: Да, очень рад, конечно, познакомиться, очень рад видеть. Да,
11: это
10: просто я в прошлом, у меня столько эмоций было, когда видела твое творчество, да. А сейчас вот вживую первый раз вот находимся, вместе общаемся. Очень приятно. Да,
9: а сегодня, очень приятно. Я думаю, нам крупно повезло. Гостем партнерского салона «Дверита» проекта был актер и режиссер, участник команды КВН «Махачкалинские бродяги», участник проекта «Горца от ума» и просто капитальный красавчик Хашмурат Набиев. Надеюсь, это первый и не последний ваш визит к нам в студию. Ждем вас снова и до новых эфиров.
11: Спасибо большое.
10: Всем салам алейкум.
3: Эксперт ПРО на Радио Прибой.
4: В Дагестане 17 часов.
3: На радио «Прибой» новости. Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство установило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Магомед Рамазанов принял участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу» и «Энергетики Дагестана» переведены в режим повышенной готовности. Теперь подробно. Правительство России установило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Кабмина. Пилотный проект для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий стартует 1 сентября. В таких пунктах можно будет купить наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой лично передал школьные портфели с необходимыми принадлежностями 25 будущим первоклассникам. Премьер-министр республики, являющийся многодетным отцом, отметил особую важность первого школьного дня для каждого ребенка. Режим повышенной готовности введен в Дагэнерго в связи с непогодой, сообщили в энергокомпании. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду до конца суток. В случае необходимости к устранению последствий будут привлечены 173 бригады. Это 678 специалистов и 294 единицы спецтехники, находящиеся в состоянии полной готовности. Во время весенних паводков пострадали 130 объектов образования, 119 из них уже полностью восстановлены и готовы принять детей 1 сентября, сообщает Миноборнауки Дагестана. На оставшихся 11 работы продолжаются в ускоренном режиме. Готовность школы в селе Адилятар Савюртовского района составляет 93%. Завершены основные работы по кровле, установлены сэндвич-панели, перегородки и окна. В Махачкале 29 августа на стадионе «Труд» состоится всероссийская спартакиада среди трудящихся, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. К участию приглашаются трудовые коллективы и работающие граждане в составе физкультурно-спортивных объединений. В программе события – баскетбол, волейбол, легкая атлетика и другие виды. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — Камелия в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
12: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

Добрый вечер, дорогие друзья. Не бойтесь превысить дозу доброты, любви и заботы. Пережить можно засухи и грозы, если ждет тебя кто-то. Нам ведь в сущности нужно немного знать, что в миллионном мире кто-то втайне просит у Всевышнего, чтобы ангелы вас сохранили. Прибавьте громкости, друзья, в вашей динамике врывается самый интерактивный и зажигательный час нашего эфира. Программа «По заявкам. Час желаний». Я Иза Ахметханова на связи. Жду ваши сообщения к нам на мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Итак, первые сообщения уже имеются. Иза, добрый день, добрый вечер. Сегодня у моей любимой мамочки день рождения. Маму зовут Асият. Мы всей семьей в Махачкале хотим поздравить ее с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, ну и, если можно, в композицию «Селин Дион», она ее очень любит. Ну, семья, которая собирается вместе в день рождения мамы,

0: тому месту, где тебя обязательно ждут. Ну пусть эта неделя пролетит быстро. Ну а песня, которую вы заказали, хоть и говорится про то, что душа болит, душа пусть радуется, что вы возвращаетесь в родной Дагестан. Обязательно поставим композицию в исполнении Курбана Гусейханова. Ну а также вдогоночку сообщу, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: для всех.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Знаете, друзья, день может быть по-настоящему прекрасным и насыщенным, если именно вы насытите его любимой музыкой. Радио «Прибой», я Иза Ахметханова, в этом обязательно вам поможем. Вливайтесь в движ программы по заявкам «Час желаний», успевайте отправить свое сообщение, ну а я зачитываю следующие, которые уже имеются. Добрый день, Иза. Ко мне пришел в гости мой брат. Зовут его Эльдар. Можно нам поставить песню «Джунгутай» на кумыкском языке в исполнении Лейлы Алиевой? Ну, Эльдар, добро пожаловать. Хочется сказать, приятно, когда братья собираются за одним столом, но и слушают хорошую музыку. Композиция «Джунгутай» в исполнении народной артистки Республики Дагестан Лейлы Алиевой – это правильный выбор для душевного вечера. Ставим специально для вас. Далее еще одно СМС. Здравствуйте, Прибой, от Румины из Махачкалы. Для тети Халимат и всего коллектива магазина «Евродекор» Кизляр поставьте песню Марият Магометалиевой «Зеркало неба». Спасибо. Ну, Румина, мы передаем ваш привет тете Халимат и всему коллективу «Евродекор». Марият Магометалиева и ее «Зеркало неба» – это очень красивая, глубокая композиция. Пусть она звучит для вас как музыкальное отражение вашего настроения. Ну, или, по крайней мере, просто для удовлетворения души. Композиция обязательно прозвучит. Я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Знаете, друзья, мечты сбываются. В противном случае природа не наделила бы нас способностью мечтать. Ваше сообщение обязательно долетит до адресата. Главное, пишите и отправляйте. И ваши главные слова сегодняшнего дня прозвучат на волнах радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахметханова, и я жду ваше сообщение к нам на мессенджере по номеру 8-988-291-1007. Кстати, приветствуются и СМС, и голосовые сообщения. Одно из них уже имеется, и с удовольствием вместе с вами его прослушаю. Итак, внимание.
2: Добрый вечер, Радио Прибой. Хочу заказать песню для моей племянницы. Сегодня день рождения в городе Сбербаш. Племянницу зовут Саида. Хочу заказать ей песню, самую хорошую. В общем, от Аминат, от тети Аминат, Каякент. Если можно, самую красивую, самую хорошую песню.
1: Вот такого плана сообщение к нам поступило. Ну, Саида, во-первых, хочется сказать вам с днем рождения. Ваша тетя Аминат из Каякента передает вам самые теплые слова через волны прибоя. Пусть этот день запомнится вам улыбками, теплом, ну и, конечно, светом, который вы, возможно, дарите всем своим близким вокруг. Желаем вам, конечно, здоровья, счастья, чтобы каждый ваш день был наполнен радостью. Ну, а рядом всегда были те, кто вас безумно любит. Ну, для вас, Саида, звучит самая красивая песня в исполнении Нурмагомеда Джакыба «Самая-самая» в честь вашего дня рождения. Пусть эта мелодия станет отражением вашей души. Так что наслаждайтесь. Ну и далее еще одно СМС друзьям. Добрый вечер. Хочу передать привет своей семье, которая сейчас в гостях в Манасе на море. Желаю им здоровья и хорошего настроения. Ну, мы обязательно передаем ваш теплый привет всей вашей прекрасной семье. Желаем им пусть их поездка в Манас будет теплой, запоминающейся. Насладитесь последними летними деньками. Ну и вы попросили композицию в исполнении Рустама Ахметханова и Ларисы Гаджиевой «Чырып-чырып». Она обязательно, друзья, прозвучит. Я же вдогоночку хочу сообщить, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего!
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
11: Час желаний на радио «Прибой».
12: 17:55, последние 5 минут часа желаний, друзья. И у нас есть последнее, завершающее на сегодня СМС. Иза, здравствуйте. 24 августа моя племянница родила девочку, Лапочку. Племянницу зовут Марина, а живет она в Каспийске. Хочу поздравить ее, пожелать ей здоровья и терпения. Ну а Лапочке дочке здоровья. Пусть растет на радость родителям, бабушкам, дедушкам и тетям. Поздравляю с днем рождения доченьки. Пусть ее жизнь будет наполнена любовью, теплом и счастливыми моментами. Ну а в вашем доме всегда звучит смех, живет нежность и царит радость, здоровья малышки и бесконечного счастья всей вашей семье. Ну и давайте вместе послушаем песню Апанди Исмаил Гаджиева «Мой цветок» на аварском языке. С уважением, тетя Ася с огней. Ну, тетя Ася из дагестанских огней, ваш теплый привет мы передаем с превеликим удовольствием. Марина из Каспийска, поздравляем вас с рождением доченьки. Пусть на самом деле ваша дочка растет здоровой, счастливой и окруженной любовью. Пусть в вашем доме всегда звучит детский смех, ну а каждый день приносит только радость. Здоровья малышки, терпения вам, ну и пусть ваша семья будет крепкой и счастливой. Ну а песня Апанди Исмаил Гаджиева «Мой цветок» на аварском языке звучит специально для вас. Слушаем и вместе наслаждаемся.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Учителя смогут бесплатно освоить искусственный интеллект. В Дагестане проверят зрение детей, и турпоток на винодельной республике растет. Теперь подробно. В этом году программу «Искусственный интеллект в работе учителя», разработанную Яндексом, смогут пройти более 250 тысяч человек. Запись откроется на госуслугах в сентябре, говорится в сообщении Минцифры. Там подчеркнули, что нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, но помогут более наглядно и интересно подать материал. Чтобы принять участие в программе, нужно с 16 сентября подать заявление на госуслугах, для чего потребуется учетная запись учителя. Обучение будет проходить онлайн в удобное время, а его продолжительность составит 36 часов. После прохождения курса нужно будет сдать итоговое тестирование. В Министерстве здравоохранения анонсировали бесплатную республиканскую акцию по скрининговому обследованию детского зрения. Она пройдет 28 августа в Центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. Перед началом учебного года, когда детям предстоит много читать, писать и работать за компьютером, важно проверить зрение даже при отсутствии жалоб, отметили в ведомстве. Министерство природных ресурсов и экологии республики организовало противопаводковые работы на реках Акташ, Терек, Окса и других, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия направлены на снижение риска подтоплений населенных пунктов в период сезонных дождей. Отмечается, что на реке Терек ведутся работы по восстановлению водоградительных валов сразу на 4 участках. В Дагестане в рамках нацпроекта «Семья» планируется увеличить охват учащихся первых-четвертых классов группами продленного дня до 10%. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки республики. За прошлый учебный год количество таких групп выросло с 322 до 560, что составляет более 5,5% от общего числа учащихся начальной школы. Почти 40 тысяч туристов ожидают в этом году на винодельнях Дагестана, сообщает Роскачество. В 2024 году предприятия посетили 22,5 тысячи туристов. В прошлом году эта цифра составила 30 тысяч человек. Винный туризм развивается в Дагестане стремительными темпами, отмечают эксперты. Все предприятия полного цикла уже имеют свои экскурсионные маршруты и дегустационные залы. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84,46 рубля, евро 98,52 рубля. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Хочешь музыку? Слушай. На радио Прибой.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
2: Ну, знаете, августовский закат, он всегда душу чарует, разливаясь по небу в безумие алым огнем. Мне, пожалуйста, столик у моря и коктейль с ароматом прибоя, два кусочка хрустальной мечты и поставьте на столик цветы. Ну, пусть наступление сумерек, друзья, принесет с собой покой, размеренность и умиротворение. Желаю добрых эмоций и вдохновляющих приятных событий. Доброго вечера всем, яркого, чудесного вечера. Да, на связи с вами Иза Ахметханова. Вечерняя перекличка «Вы с нами?» Тогда отлично. Тогда...

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат песни.

0: радио «Прибой».
1: Знаете, друзья, говорят, у каждого человека есть мечта, но у кого-то она простая, теплая, почти осязаемая. Именно о такой мечте, не о дворцах и миллионах, а о хинкали на столе, о доме, где живут, о чесночной подливе, которая делает жизнь вкуснее, поет народный артист Республики Дагестан Руслан Тупиев. Да, его новая песня «Мечта бедняка» — это не про бедность, это про богатство, которое не измерить деньгами, про улыбку, которую не купить, про тепло, которое не продает. Итак, давайте вместе насладимся. Конечно, шуточная композиция «Мечта бедняка» Руслан Тупиев.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, слушатели радиостанции «Прибой», доброго времени суток. Хочу ознакомить вас с текущей ситуацией на дорогах города Махачкалы в рамках нашей рубрики «Пробки». Итак, в настоящее время наблюдаются заторы на следующих улицах. У нас на проспекте Казбекова в Семендере. Далее по проспекту Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала у нас довольно серьезное скопление машин. В районе троллейбусного кольца в Первой Махачкале по Магомед Тагирова. Также по Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. И также по проспекту Имама Шамиля заторы сохраняются от троллейбусного кольца до улицы Агасиева. В районе пересечения с Ташкентской улицы зафиксировано ДТП. На проспекте Имама Шамиля задействован средний ряд. Далее заторы сохраняются также на пересечении с улицей Магомеда Яракского и проспектом Гамидова. Также пробки и на самой улице Магомеда Яракского и на проспекте Гамидова. Пробки и на Амитхан Султана на кольце, на пересечении с улицей Генерала Омарова. Далее, что же у нас в центре? В центре по Каркмасову, по Батырая, также заторы Дзержинского, Радищева, Магомеда Гаджиева. Все выделено красным. Гусаева. Также заторы на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и пересечения Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. По всей протяженности проспекта Расула Гамзатова заторы сохраняются. Они переходят в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой сохраняются и от улицы Габитова вплоть до кольца, до пересечения с улицей Хаджи Булача. Хивская улица частично также выделена красным. Просим вас, конечно, дорогие друзья, соблюдать правила дорожного движения, проявлять уважение к другим участникам дорожного движения, ну и желаем вам безопасных путешествий.

0: Друзья, создайте самые прекрасные мгновения, прекрасный вечер для себя и для тех, кого любите. Красивым, вкусным, будьте гурманами своей жизни. Хороший вкус еще никого не испортил. Ну, а я говорю, что на наших 18:48 отикали стрелки часов, я на сегодня с вами уже прощаюсь. Пора домой. Из Ахметханова, Радио Прибой. Всем до скорого. Пока-пока.
1: Радио Прибой. Голоса родного края.

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргуд, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.

0: Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране заработает новая система контроля здоровья автомобилистов. Стартовал прием заявок на конкурс грантов главы Дагестана. И в республике запретили продажу алкоголя. Теперь подробно. С 1 марта медицинские учреждения начнут автоматически уведомлять МВД о пациентах, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами. Это нововведение призвано повысить безопасность на дорогах, исключив из водительского состава лиц, чье состояние здоровья несовместимо с вождением. Причина введения данной меры кроется в статистике. В России есть граждане, обладающие водительскими правами, но страдающие заболеваниями, которые делают управление автомобилем опасным для окружающих, заявили в Госдуме. Стартовал прием заявок на второй конкурс грантов главы Дагестана для некоммерческих организаций, работающих над социально значимыми проектами на территории республики. Всего грантовая программа охватит 12 ключевых направлений, в их числе патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальная поддержка. Максимальный размер финансирования на один проект зависит от срока работы организации. До 2 миллионов рублей может получить НКО, зарегистрированное более 1 года назад. На заседании правительства Дагестана обсудили подготовку объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду. По данным муниципалитетов, общая готовность составляет 62%, однако по ряду направлений темпы признаны неудовлетворительными. Председатель правительства Магомед Рамазанов поручил провести дополнительные проверки выполненных работ, чтобы исключить расхождение между отчетными процентами и реальной готовностью. 1 сентября в России запрет на продажу алкоголя приняли 60 регионов. Аналогичные меры действуют в День молодежи, это последняя суббота июня, и День защиты детей. ВСКФО действует в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае. Ограничение распространяется на розничную торговлю, исключение заведений общественного питания. Проезд транспорта между поселками Временный и Шамиль-Кала в Унцукульском районе Дагестана возобновлен по временной схеме. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Движение на этом участке было полностью закрыто с 23 августа. В настоящее время проехать по дороге можно с 19 часов вечера до 8 утра. В дневное же время дорога закрыта для проведения аварийно-восстановительных работ. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: К Адаму приходили разные животные, чтобы поприветствовать его. Одними из первых пришли антилопы. Адам сделал им дуа и погладил по спине, после чего Всевышний вселил в них мускусный мешок с приятным ароматом. Почувствовав этот аромат, другие животные спросили о причине его появления, и антилопы ответили, что причиной послужило посещение Адама. Звери, желая источать такой же аромат, отправились к Адаму. Тот также сделал дуа и погладил их по спинам. Но ни у кого из них аромата не появилось, и они с удивлением спросили у антилоп: «Мы тоже пошли к Адаму. Он нам тоже сделал дуа и погладил по спине. Но у нас не появилось аромата, как у вас. Почему?» На что антилопы ответили: «Мы посетили Адама ради Всевышнего, и за это Всевышний одарил нас этим ароматом».
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи. Скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество акционных категорий и товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вечис хешил тежерда, масадас ашар из Аллахта.
2: Тот, кто не умеет для себя готовить похлебку, всегда норовит готовить для других плов.
0: Радио «Прибой».

Радио Прибой. I took the long road across the ocean.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

места нет, если гибнут дети. Плач детей не слышим мы, дом наш где-то с краю. Эта боль придет и к нам,

два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе.

женат на Москве. Нет пленительнее мига, чем с тобою день прожить. Из билетов можно книгу в четырех томах сложить.

0: ладно, Москве. Женатно в Москве.
1: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
0: Я тебя

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмарк». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи. Скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество акционных категорий и товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Даже курица пьет воду, смотря на Всевышнего.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68.

0: 11-68.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Менакем Ашхару Маранске.
2: Папа Яре.
1: Тенч

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты?

Я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны?

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали.

0: Фабрика Агама. Поселок Семендер. Улица Махачкалинская, 9.
1: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Лезгинская поговорка.
1: Вацун рекелай, була харфида. Хелюн рекелай, вацар.
2: Море забывает реки, а реки забывают родники.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио Прибой.
3: Привет, друзья! Я Игорь Саруханов. А слушайте мои песни на самом народном радио. На радио Прибой. Что-то

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Ту отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

жизнь ломала не раз и прощалась со мной, как навеки. Предавала, проклиная нас глаз, пятаками закрывая мне веки. Билась я в кровавом бою за желание жить в полный рост, за любовь и душу свою.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Привет всем! Это я, Гурцкая Диана. Слушайте «Радио «Прибой». Это самое клевое радио.
2: Только лучшая музыка.
3: Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой

0: Something beautiful.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.

0: Такие мегасы.
1: Много солнечного света – это лето, лето, лето.
2: С нами навстречу лету.
3: Слушай, Прибой,

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.